0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Порядка 3000 человек сдали нормативы ГТО в Брянске с начала года. Отмечается, в областном центре продолжается развитие спортивной инфраструктуры и привлечение жителей к активному образу жизни. Следующим этапом станет участие в сдаче нормативов воспитанников спортивной школы и работников муниципальных предприятий. Движение продолжает объединять людей различного возраста и помогать оценить уровень физической подготовки. Участники проходят испытания на силу, скорость, выносливость и другие спортивные качества. Развитие массового спорта остается одним из направлений работы городских властей, которые рассчитывают, что участие жителей в спортивных проектах поможет сделать физическую активность частью повседневной жизни брянца. В Брянске заканчивается монтаж первой умной спортивной площадки. Проект реализуется в рамках стратегии развития детско-юношеского и массового спорта в областном центре. Кроме того, в авиационно-техническом клубе «Пересвет» осваивают дрон-рейсинг. Для этого созданы аккредитованная местная федерация и проводятся гонки. Во время всероссийского чемпионата по этому виду спорта городу передадут инвентарь и оборудование почти на 2 миллиона рублей. Набирает популярность также и кендо, кабуда-трубка и фиджитал-спорт. Это помогает привлекать к занятиям людей различного возраста. С нынешнего года спортивные учреждения запустили программу «Активное долголетие». Вместе с обществом «Оптимист» проводятся городские турниры по настольным играм. Они доступны в том числе и для пожилых, и для людей с ограниченными возможностями. Впервые в истории Брянщины выполнен норматив мастера спорта по настольному теннису. Спортсмен дворца единоборств имени Артема Осипенко Сергей Коршунков стал участником всероссийских соревнований по настольному теннису в Липецке. Брянец продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль в парном разряде, выступая в дуэте с Никитой Бондаревым из Москвы. Это достижение стало значимым событием для всего региона, так как впервые в истории Брянской области был выполнен норматив для присвоения звания мастера спорта по настольному теннису. Брянская тяжелоатлетка Александра Лысенкова стала мастером спорта. Под занавес ушедшего лета на берегу Черного моря в Краснодарском крае состоялся финал 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелоатлетике. Более 150 атлетов боролись за медали. Лучший результат в команде показала Александра Лысенкова, которая заняла первое место в весовой категории до 69 килограммов. На этом турнире Саша выполнила норматив мастера спорта. Арина Верещатина из Брянской области заняла четвертое место в категории до 49 килограммов. В Брянске на базе спортивно-адаптивной школы «Виктория» открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны специальной военной операции могут попробовать свои силы в десятках дисциплин, таких как настольный теннис, пауэрлифтинг, толкание ядра, армрестлинг, пулевая стрельба, фехтование, легкая атлетика и так далее. Занятия проводят опытные наставники. Организаторы отмечают, новое пространство – это не просто спортивный зал, это место, где человек сможет узнать об адаптивном спорте, познакомиться с различными спортивными дисциплинами, попробовать свои силы и сделать первый шаг к активной и полноценной спортивной жизни. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

людям было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

пока это все просто музыка. Просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

все просто музыка, просто музыка.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 17. Ветер юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова, и уже нет места

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. К формированию инвестиционного меню из новых производственных ниш приступили в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это изменение подхода, то есть переход от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создание условий для реализации новых инвестиционных проектов. По словам руководителя области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. Порядка 123 тысяч школьников, из которых более 10 тысяч первоклассников, сели за парты в первый день осени. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, День знаний – это всегда немного волнительный праздник и для тех, кто впервые переступает порог школы, и для тех, кому предстоит важная подготовка к экзаменам. А для студентов это еще и пора выбора профессионального пути. Глава региона призвал ребят верить в себя и выразил убеждение – школа, колледж или вуз будут не только местом учебы, но и пространством возможностей. Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил учителей и педагогов, которые не просто дают знания. Егор Ковальчук подчеркнул, мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям же руководитель области пожелал терпения и спокойствия в любых ситуациях, подчеркнув, что их поддержка помогает детям преодолеть любые трудности. В Министерстве иностранных дел России указали на фальш заявлений главаря киевского режима о стараниях в направлении урегулирования ситуации. Подчеркивается, увеличение численности ударов по гражданским объектам Российской Федерации ведет лишь к эскалации конфликта и никак не способствует миру. Бенефициары комедианта 95-го квартала не одергивают его, а также никогда не включают в свои международные доклады данные о погибших в результате ударов боевиков вооруженных сил Украины российских детях. В Кремле неоднократно озвучивали ключевые условия для завершения боевых действий, в частности, Украина должна вывести свои войска с территории исконно русских земель. Вариант прекращения огня только на линии боевого соприкосновения или заморозки конфликта российская сторона не рассматривает. Владимир Путин акцентировал, мир наступит тогда, когда все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Изначально проект был рассчитан до 1 сентября нынешнего года. Теперь владельцы подходящих под условия гаражей получили дополнительное время для оформления недвижимости и земли. Чтобы выполнить все в упрощенном порядке, необходимо выполнение одновременно нескольких условий. Постройка должна являться капитальной, то есть иметь прочную связь с землей, быть возведенной до 29 декабря 2024 года и не признанной судом самовольной. По данным Росреестра, за время действия программы в России уже зарегистрировано около 800 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. С 1 сентября в Брянской области начал работу проект «Информуик». К работе приступили почти 3000 членов участковых избирательных комиссий. За каждым из них закреплен определенный маршрут, по которому предстоит проводить встречи с избирателями. Во время обходов представители комиссии смогут рассказать гражданам о предстоящем голосовании и ответить на возникающие вопросы. Такой формат позволяет жителям получить необходимую информацию непосредственно по месту жительства. Проект «Информуик» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие между избирательными комиссиями и жителями более доступным. Граждане смогут заранее узнать детали предстоящего голосования. В региональном избиркоме призвали жителей Брянской области с пониманием относиться к работе участников проекта. Организаторы также напомнили о важности активного участия и в самом избирательном процессе. В Брянске продолжается обновление дорожной транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одним из направлений является благоустройство остановочных пунктов. Новые павильоны появились на улицах Калинина, Советской и Литейной в Брянске. Их оборудовали с учетом современных технологий и требований городской среды. На остановках установлены навесы, которые защищают пассажиров от солнца и осадков. Также появились скамейки и урны, прилегающие территорию выложили тротуарной плиткой. Для удобства общественного транспорта предусмотрены специальные заездные карманы. Кроме того, возле остановочных пунктов нанесли необходимую дорожную разметку. В региональном управлении автомобильных дорог отмечают, обновление остановок является частью комплексного подхода к развитию городской среды. Вместе с ремонтом дорог и благоустройством тротуаров такие решения должны сделать передвижение по Брянску значительно комфортнее. Владимир Путин назвал необратимым процесс формирования справедливого миропорядка. Российский лидер подчеркнул, многие страны принимают активное участие в международной жизни, стремясь самостоятельно определять свою судьбу и отстаивать свои законные интересы. При этом, по мнению главы российского государства, Организация Объединенных Наций должна оставаться главным механизмом согласования интересов в мире. Президент указал, объединяющая и созидательная деятельность организации все еще востребована и должна сохранить за собой функции главного координатора. При этом она не может быть организацией, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Устав Организации Объединенных Наций впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Для повышения эффективности структуры необходимо адаптировать ее к современным фундаментальным изменениям в глобальной политике и экономике. Владимир Путин отметил важность расширения представительства стран глобального юга и востока в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Экспорт зерна по сети российских железных дорог в восточном направлении вырос в 4,5 раза за август. Погрузка по всем направлениям прибавила почти 27%, а с начала нынешнего года почти на 49%. Транспортировка зерновых культур через Транссиб и БАМ продемонстрировала наиболее высокие темпы роста среди всех категорий грузов. Общий объем перевозок зерна с начала нынешнего года составил почти 21 миллион тонн на фоне активной уборочной кампании. Отмечается, увеличение поставок на восток происходит вопреки общему снижению показателей прошлого года, что свидетельствует о существенной переориентации логистических потоков аграрного сектора. Ранее сообщалось, на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге правительством выделено более 9,5 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушили.

0: сталкивались те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцын. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцын. Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
12: Политическая реклама.
13: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
14: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
12: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
17: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Эшман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
10: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
9: Стоп. Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
10: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
9: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. К формированию инвестиционного меню из новых производственных ниш приступили в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это изменение подхода, то есть переход от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создание условий для реализации новых инвестиционных проектов. По словам руководителя области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. Порядка 123 тысяч школьников, из которых более 10 тысяч первоклассников, сели за парты в первый день осени. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, День знаний – это всегда немного волнительный праздник и для тех, кто впервые переступает порог школы, и для тех, кому предстоит важная подготовка к экзаменам. А для студентов это еще и пора выбора профессионального пути. Глава региона призвал ребят верить в себя и выразил убеждение – школа, колледж или вуз будут не только местом учебы, но и пространством возможностей. Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил учителей и педагогов, которые не просто дают знания. Егор Ковальчук подчеркнул, мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям же руководитель области пожелал терпения и спокойствия в любых ситуациях, подчеркнув, что их поддержка помогает детям преодолеть любые трудности. В Министерстве иностранных дел России указали на фальшь заявлений главаря киевского режима о стараниях в направлении урегулирования ситуации. Подчеркивается, увеличение численности ударов по гражданским объектам Российской Федерации ведет лишь к эскалации конфликта и никак не способствует миру. Бенефициары комедианта 95-го квартала не одергивают его, а также никогда не включают в свои международные доклады данные о погибших в результате ударов боевиков вооруженных сил Украины российских детях. В Кремле неоднократно озвучивали ключевые условия для завершения боевых действий, в частности, Украина должна вывести свои войска с территории исконно русских земель. Вариант прекращения огня только на линии боевого соприкосновения или заморозки конфликта российская сторона не рассматривает. Владимир Путин акцентировал, мир наступит тогда, когда все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. В России еще на 5 лет продлили гаражную амнистию. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Изначально проект был рассчитан до 1 сентября нынешнего года. Теперь владельцы подходящих под условия гаражей получили дополнительное время для оформления недвижимости и земли. Чтобы выполнить все в упрощенном порядке, необходимо выполнение одновременно нескольких условий. Постройка должна являться капитальной, то есть иметь прочную связь с землей, быть возведенной до 29 декабря 2024 года и не признанной судом самовольной. По данным Росреестра, за время действия программы в России уже зарегистрировано около 800 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: Кошмар. Принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
11: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
12: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
13: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет.
1: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартак Таковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

мокрой земле. Кермашлем захлопнув на ходу, мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну, а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развитие машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого ввести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама.
1: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
8: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя.

0: подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился и над в кровь колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах.

0: Пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.

0: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. С 1 сентября в Брянской области начал работу проект «Информуик». К работе приступили почти 3000 членов участковых избирательных комиссий. За каждым из них закреплен определенный маршрут, по которому предстоит проводить встречи с избирателями. Во время обходов представители комиссии смогут рассказать гражданам о предстоящем голосовании и ответить на возникающие вопросы. Такой формат позволяет жителям получить необходимую информацию непосредственно по месту жительства. Проект «Информуик» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие между избирательными комиссиями и жителями более доступным. Граждане смогут заранее узнать детали предстоящего голосования. В региональном избиркоме призвали жителей Брянской области с пониманием относиться к работе участников проекта. Организаторы также напомнили о важности активного участия и в самом избирательном процессе. В Брянске продолжается обновление дорожной транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одним из направлений является благоустройство остановочных пунктов. Новые павильоны появились на улицах Калинина, Советской и Литейной в Брянске. Их оборудовали с учетом современных технологий и требований городской среды. На остановках установлены навесы, которые защищают пассажиров от солнца и осадков. Также появились скамейки и урны. Прилегающую территорию выложили тротуарной плиткой. Для удобства общественного транспорта предусмотрены специальные заездные карманы. Кроме того, возле остановочных пунктов нанесли необходимую дорожную разметку. В региональном управлении автомобильных дорог отмечают, обновление остановок является частью комплексного подхода к развитию городской среды. Вместе с ремонтом дорог и благоустройством тротуаров такие решения должны сделать передвижение по Брянску значительно комфортнее. Владимир Путин назвал необратимым процесс формирования справедливого миропорядка. Российский лидер подчеркнул: «Многие страны принимают активное участие в международной жизни, стремясь самостоятельно определять свою судьбу и отстаивать свои законные интересы. При этом, по мнению главы российского государства, Организация Объединенных Наций должна оставаться главным механизмом согласования интересов в мире». Президент указал: «Объединяющая и созидательная деятельность организации все еще востребована и должна сохранить за собой функции главного координатора. При этом она не может быть организацией, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран. Устав Организации Объединенных Наций впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Для повышения эффективности структуры необходимо адаптировать ее к современным фундаментальным изменениям в глобальной политике и экономике». Владимир Путин отметил важность расширения представительства стран глобального юга и востока в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Экспорт зерна по сети российских железных дорог в восточном направлении вырос 4,5 раза за август. Погрузка по всем направлениям прибавила почти 27%, а с начала нынешнего года почти на 49%. Транспортировка зерновых культур через Транссиб и БАМ продемонстрировала наиболее высокие темпы роста среди всех категорий грузов. Общий объем перевозок зерна с начала нынешнего года составил почти 21 миллион тонн на фоне активной уборочной кампании. Отмечается, увеличение поставок на восток происходит вопреки общему снижению показателей прошлого года, что свидетельствует о существенной переориентации логистических потоков аграрного сектора. Ранее сообщалось, на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге правительством выделено более 9,5 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 23. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба, ветер западный – от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

дорожные пунктиры, вокзалы, клубы, рестораны, съемные квартиры и холодильники в магнитах, полки в сувенирах, и смех, и радость, и восторг, и тонны позитива. И это глянцевая вывеска, ну а за кадром сидит девчонка.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Порядка 3000 человек сдали нормативы ГТО в Брянске с начала года. Отмечается, в областном центре продолжается развитие спортивной инфраструктуры и привлечение жителей к активному образу жизни. Следующим этапом станет участие в сдаче нормативов воспитанников спортивной школы и работников муниципальных предприятий. Движение продолжает объединять людей различного возраста и помогать оценить уровень физической подготовки. Участники проходят испытания на силу, скорость, выносливость и другие спортивные качества. Развитие массового спорта остается одним из направлений работы городских властей, которые рассчитывают, что участие жителей в спортивных проектах поможет сделать физическую активность частью повседневной жизни брянцев. В Брянске заканчивается монтаж первой умной спортивной площадки. Проект реализуется в рамках стратегии развития детско-юношеского и массового спорта в областном центре. Кроме того, в авиационно-техническом клубе «Пересвет» осваивают дрон-рейсинг. Для этого созданы аккредитованная местная федерация и проводятся гонки. Во время всероссийского чемпионата по этому виду спорта городу передадут инвентарь и оборудование почти на 2 миллиона рублей. Набирает популярность также и кендо, кабуда-трубка и фиджитал-спорт. Это помогает привлекать к занятиям людей различного возраста. С нынешнего года спортивные учреждения запустили программу «Активное долголетие». Вместе с обществом «Оптимист» проводятся городские турниры по настольным играм. Они доступны в том числе и для пожилых, и для людей с ограниченными возможностями. Впервые в истории Брянщины выполнен норматив мастера спорта по настольному теннису. Спортсмен горца единоборств имени Артема Осипенко Сергей Коршунков стал участником всероссийских соревнований по настольному теннису в Липецке. Брянец продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал бронзовую медаль в парном разряде, выступая в дуэте с Никитой Бондаревым из Москвы. Это достижение стало значимым событием для всего региона, так как впервые в истории Брянской области был выполнен норматив для присвоения звания мастера спорта по настольному теннису. Брянская тяжелоатлетка Александра Лысенкова стала мастером спорта. Под занавес ушедшего лета на берегу Черного моря в Краснодарском крае состоялся финал 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Более 150 атлетов боролись за медали. Лучший результат в команде показала Александра Лысенкова, которая заняла первое место в весовой категории до 69 килограммов. На этом турнире Саша выполнила норматив мастера спорта. Арина Верещатина из Брянской области заняла четвертое место в категории до 49 килограммов. В Брянске на базе спортивно-адаптивной школы «Виктория» открылся демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны специальной военной операции могут попробовать свои силы в десятках дисциплин, таких как настольный теннис, пауэрлифтинг, толкание ядра, армрестлинг, пулевая стрельба, фехтование, легкая атлетика и так далее. Занятия проводят опытные наставники. Организаторы отмечают, новое пространство – это не просто спортивный зал, это место, где человек сможет узнать об адаптивном спорте, познакомиться с различными спортивными дисциплинами, попробовать свои силы и сделать первый шаг к активной и полноценной спортивной жизни. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. И пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Политическая реклама.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Это была политическая реклама.
13: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
14: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
15: 30 сентября. ДК БМЗ.
13: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
16: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
17: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
18: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
19: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
21: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832. We'll be right back.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 21. Ветер западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Сельхозпредприятия Брянской области занимаются уборкой зерновых культур. Помимо этого продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно это касается приграничных районов. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время по-прежнему занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Добавлю, в регионе обследовано более 136 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на наличие опасных сорняков. Наиболее распространенным оказался борщевик сосновского. В Брянске специалисты обнаружили другой опасный сорняк – золотарник канадский. Собственникам и пользователям земельных участков направлено 27 предостережений. Им рекомендовано принять меры по недопущению дальнейшего распространения сорняков. В Брянске ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином на автозаправочных станциях. Региональные власти сообщили о поступлении дополнительных партий топлива. Сейчас ведется их распределение. В Департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области ранее объяснили перебои графиком поставок и повышением спроса на топливо. При этом ситуация с обеспечением региона держится на постоянном контроле. Решение вопроса с поставками находится в поле внимания федеральных властей. Для сохранения стабильной работы внутреннего рынка принимаются меры по увеличению доступных объемов топлива. После поступления дополнительных партий бензина, работа автозаправочных станций должна вернуться к обычному режиму. Глубокая переработка продукции становится новым драйвером рентабельности агропромышленного комплекса в России. Развитие сегмента стимулируется растущим спросом со стороны пищевой промышленности и аквакультуры, а также необходимостью импортозамещения. Отмечается, крупные агрохолдинги уже активно инвестируют в линии по применению различных технологий. Однако текущий объем глубокой переработки в России остается пока нишевым менее 5%. Наряду с этим данный вопрос экономической устойчивости всего агропромышленного комплекса и национальной безопасности государства и от того, насколько быстро удастся реализовать все механизмы, зависит, останется ли Россия экспортером сырья или станет поставщиком ингредиентов с высокой добавленной стоимостью. Президент Владимир Путин ранее поручил правительству при разработке национального проекта технологического суверенитета в сфере продовольственной безопасности предусмотреть приоритетную государственную поддержку сельхозпроизводителям, использующим отечественные семена и другой посадочный материал. В российских школах усилят начальную военную подготовку в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». В Минпросвещении сообщили, ее доля увеличится с 20 до 50% учебного времени. Предмет будет состоять из двух основных частей. Первая касается гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации, как оказать первую помощь и как действовать в экстремальных условиях. А вот вторая – начальная военная подготовка. Обновленный курс планируют сделать более современным и интересным для школьников. В программу войдут практические занятия и различные мероприятия, включая военно-спортивные игры, такие как «Зорница». Также к преподаванию предмета будут привлечены участники специальной военной операции. Перед началом работы в школах они должны будут пройти необходимую переподготовку. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сейчас в Брянске около 23 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра. Тут на столба ветер западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио.
1: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
2: Несколько слов и места.
3: Реклама.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история. Это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Губернии по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Брянские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развитие машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого ввести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Эчмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. С 1 сентября в Брянской области начал работу проект «Информуик». К работе приступили почти 3000 членов участковых избирательных комиссий. За каждым из них закреплен определенный маршрут, по которому предстоит проводить встречи с избирателями. Во время обходов представители комиссии смогут рассказать гражданам о предстоящем голосовании и ответить на возникающие вопросы. Такой формат позволяет жителям получить необходимую информацию непосредственно по месту жительства. Проект «Информуик» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие между избирательными комиссиями и жителями более доступным. Граждане смогут заранее узнать детали предстоящего голосования. В региональном избиркоме призвали жителей Брянской области с пониманием относиться к работе участников проекта. Организаторы также напомнили о важности активного участия и в самом избирательном процессе. Порядка 123 тысяч школьников, из которых более 10 тысяч первоклассников, сели за парты в первый день осени. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, День знаний – это всегда немного волнительный праздник и для тех, кто впервые переступает порог школы, и для тех, кому предстоит важная подготовка к экзаменам. А для студентов это еще и пора выбора профессионального пути. Глава региона призвал ребят верить в себя и выразил убеждение – школа, колледж или вуз будут не только местом учебы, но и пространством возможностей. Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил учителей и педагогов, которые не просто дают знания. Егор Ковальчук подчеркнул, мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям же руководитель области пожелал терпения и спокойствия в любых ситуациях, подчеркнув, что их поддержка помогает детям преодолеть любые трудности.
3: Россия готова к возможным попыткам вмешательства в ее внутренние дела в период выборов и к противостоянию соответствующим атакам. В Кремле отмечают, такие деяния наблюдались и ранее, в связи с чем уже накоплен значительный опыт противодействия подобным угрозам. Ранее сообщалось, служба внешней разведки России заявила, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов в Государственную Думу. Напомню, Владимир Путин подчеркнул, никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и уж тем более итоги всенародного волеизъявления. Любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться. Соответствующие задачи поставлены перед правоохранительными органами.
2: Правительство России с 1 сентября нынешнего года по 30 июня следующего года разрешило реализацию на российских АЗС топлива стандарта ниже Евро-5. Предусматривается временная реализация автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5. До этого был разрешен выпуск в обращение топлив различных экологических классов для поддержания стабильности внутреннего рынка горючего. Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на единых для рынка условиях. В то же время автозаправочные станции продолжат информировать потребителей об экологическом классе реализуемого топлива. Официальный курс американского доллара – 86 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 100 рублей 60 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 12-13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Включи ТВ». Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19:25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Вот вам гениальный риф. Это точно будет хит.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надежны и хороши, агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежны, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «Авто-шелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио. В Брянске 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. К формированию инвестиционного меню из новых производственных ниш приступили в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это изменение подхода, то есть переход от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создание условий для реализации новых инвестиционных проектов. По словам руководителя области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Сельхозпредприятия Брянской области занимаются уборкой зерновых культур. Помимо этого продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно это касается приграничных районов. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область в настоящее время по-прежнему занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В Министерстве иностранных дел России указали на фальшь заявлений главаря киевского режима о стараниях в направлении урегулирования ситуации. Подчеркивается, увеличение численности ударов по гражданским объектам Российской Федерации ведет лишь к эскалации конфликта и никак не способствует миру. Бенефициары комедианта 95-го квартала не одергивают его, а также никогда не включают в свои международные доклады данные о погибших в результате ударов боевиков вооруженных сил Украины российских детях. В Кремле неоднократно озвучивали ключевые условия для завершения боевых действий. Украина должна вывести свои войска с территории исконно русских земель. Вариант прекращения огня только на линии боевого соприкосновения или заморозки конфликта российская сторона не рассматривает. Владимир Путин акцентировал, мир наступит тогда, когда все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Россия готова к возможным попыткам вмешательства в ее внутренние дела в период выборов и к противостоянию соответствующим атакам. В Кремле отмечают, такие деяния наблюдались и ранее, в связи с чем уже накоплен значительный опыт противодействия подобным угрозам. Ранее сообщалось, служба внешней разведки России заявила, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов в Государственную Думу. Напомню, Владимир Путин подчеркнул, никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и уж тем более итоги всенародного волеизъявления. Любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться. Соответствующие задачи поставлены перед правоохранительными органами. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

страсть. Это рок. Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу.

0: Политическая реклама.
1: Отец – предприниматель, депутат. Алексей Тимошков живет в нашем регионе и знает его изнутри. Брянская область достойна губернатора, который не прячется за красивыми словами. Он готов работать для каждого. Для семей бойцов, для детей, для людей в приграничье. Это не предвыборное обещание. Это его жизнь. Алексей Тимошков. Справедливая Россия. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте 18, 19 и 20 сентября.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
3: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу победы. У нас имеется бесценный опыт реализации ее положений губернаторами и руководителями народных предприятий. Мы готовы взять на себя ответственность за судьбу нашей страны и малой родины. Голосуй за КПРФ.
4: Голосуй за КПРФ, голосуй за Архицкого.
5: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
0: Это была политическая реклама.
6: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
7: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
8: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
7: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
8: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
7: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй – благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тебя я могу растаять тутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развития машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальные пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
3: 70.

0: мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Ну, чувак, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 18. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 724141. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В четырех школах Стародубского округа и в Мглинском районе торжественно открыли агротехнические классы. Что будут изучать школьники и какое приобретено оборудование, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Как пройдут выборы и работа платформы обратной связи? Главные вопросы обсуждения на еженедельном оперативном совещании правительства. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Выставка, посвященная жизни и творчеству Владимира Ивановича Дали, открылась в музее-заповеднике Овстук. Подробнее об экспозиции расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Включи ТВ. Телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки, вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19.25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и два радио. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. К формированию инвестиционного меню из новых производственных ниш приступили в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это изменение подхода, то есть переход от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создание условий для реализации новых инвестиционных проектов. По словам руководителя области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Сельхозпредприятия Брянской области занимаются уборкой зерновых культур. Помимо этого продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно это касается приграничных районов. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время по-прежнему занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Порядка 123 тысяч школьников, из которых более 10 тысяч первоклассников, сели за парты в первый день осени. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, День знаний – это всегда немного волнительный праздник и для тех, кто впервые переступает порог школы, и для тех, кому предстоит важная подготовка к экзаменам. А для студентов это еще и пора выбора профессионального пути. Глава региона призвал ребят верить в себя и выразил убеждение – школа, колледж или вуз будут не только местом учебы, но и пространством возможностей. Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил учителей и педагогов, которые не просто дают знания. Егор Ковальчук подчеркнул, мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям же руководитель области пожелал терпения и спокойствия в любых ситуациях, подчеркнув, что их поддержка помогает детям преодолеть любые трудности. С 1 сентября в Брянской области начал работу проект «Информуик». К работе приступили почти 3000 членов участковых избирательных комиссий. За каждым из них закреплен определенный маршрут, по которому предстоит проводить встречи с избирателями. Во время обходов представители комиссии смогут рассказать гражданам о предстоящем голосовании и ответить на возникающие вопросы. Такой формат позволяет жителям получить необходимую информацию непосредственно по месту жительства. Проект «Информуик» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие между избирательными комиссиями и жителями более доступным. Граждане смогут заранее узнать детали предстоящего голосования. В региональном избиркоме призвали жителей Брянской области с пониманием относиться к работе участников проекта. Организаторы также напомнили о важности активного участия и в самом избирательном процессе. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

Молчи, допей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: радио. Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская. Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еще в 1000

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Рок! Вау! Ты только меня...

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В 4 школах Стародубского округа и в Мглинском районе торжественно открыли агротехнические классы. Что будут изучать школьники и какое приобретено оборудование, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Как пройдут выборы и работа платформы обратной связи? Главные вопросы обсуждения на еженедельном оперативном совещании правительства. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Выставка, посвященная жизни и творчеству Владимира Ивановича Даля, открылась в музее-заповеднике Овстук. Подробнее об экспозиции расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. Asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 7 вечера. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развития машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого ввести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!

0: Оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
3: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 7 сентября в Театре драмы имени Алексея Толстого состоится спектакль «Любовь и голуби». Сюжет лирической комедии, пожалуй, один из самых любимых. Эта комедия уже стала бестселлером и классикой. Имена героев стали родными, а остроумные фразы, наполненные тонким юмором, превратились уже в афоризмы. Данная история воспитала не только наших родителей, но и нас. Спектакль «Любовь и голуби» — это не просто забавная история, это еще и семейные ценности, верность, ответственность, взаимопонимание и, конечно же, прощение. История настоящей любви, наполненная нежностью и теплом. В спектакле будет все — музыка, танцы, погони, предательство, прощение, любовь и, конечно же, голуби. В ролях Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Ирина Шуркина, Дмитрий Денисов, а также Мария Артемьева. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер западный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В четырех школах Стародубского округа и в Мглинском районе торжественно открыли агротехнические классы. Что будут изучать школьники и какое приобретено оборудование, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Как пройдут выборы и работа платформы обратной связи? Главные вопросы обсуждения на еженедельном оперативном совещании правительства. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Выставка, посвященная жизни и творчеству Владимира Ивановича Даля, открылась в музее-заповеднике Овстук. Подробнее об экспозиции расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. К формированию инвестиционного меню из новых производственных ниш приступили в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это изменение подхода, то есть переход от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создание условий для реализации новых инвестиционных проектов. По словам руководителя области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Сельхозпредприятия Брянской области занимаются уборкой зерновых культур. Помимо этого продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно это касается приграничных районов. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область в настоящее время по-прежнему занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В Министерстве иностранных дел России указали на фальшь заявлений главаря киевского режима о стараниях в направлении урегулирования ситуации. Подчеркивается, увеличение численности ударов по гражданским объектам Российской Федерации ведет лишь к эскалации конфликта и никак не способствует миру. Бенефициары комедианта 95-го квартала не одергивают его, а также никогда не включают в свои международные доклады данные о погибших в результате ударов боевиков вооруженных сил Украины российских детях. В Кремле неоднократно озвучивали ключевые условия для завершения боевых действий, в частности, Украина должна вывести свои войска с территории исконно-русских земель. Вариант прекращения огня только на линии боевого соприкосновения или заморозки конфликта российская сторона не рассматривает. Владимир Путин акцентировал, мир наступит тогда, когда все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. Россия готова к возможным попыткам вмешательства в ее внутренние дела в период выборов и к противостоянию соответствующим атакам. В Кремле отмечают, такие деяния наблюдались и ранее, в связи с чем уже накоплен значительный опыт противодействия подобным угрозам. Ранее сообщалось, служба внешней разведки России заявила, Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов в Государственную Думу. Напомню, Владимир Путин подчеркнул, никто, никакие внешние силы не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и уж тем более итоги всенародного волеизъявления. Любые попытки использовать выборы для дестабилизации общества будут пресекаться. Соответствующие задачи поставлены перед правоохранительными органами. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В 4 школах Стародубского округа и в Мглинском районе торжественно открыли агротехнические классы. Что будут изучать школьники и какое приобретено оборудование, расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: Как пройдут выборы и работа платформы обратной связи? Главные вопросы обсуждения на еженедельном оперативном совещании правительства. Подробности расскажу я, Дмитрий Газин.
3: Выставка, посвященная жизни и творчеству Владимира Ивановича Даля, открылась в музее-заповеднике «Овстук». Подробнее об экспозиции расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: «Включи ТВ» – телеканал «Брянская губерния» в начале каждой недели представляет прямой эфир. 7 сентября в студии глава Советской районной администрации Денис Александрович Семенов. Вопросы благоустройства, дворы и улицы, транспорт и новые объекты. Центр города в центре диалога. Глава Советского района Денис Семенов. Принимаем звонки и вопросы заранее на автоответчик 301-501. И в прямой эфир 7 сентября в 19.25 301-501. Чтобы стать лучше, нам нужно...
5: Несколько слов и места.
0: Реклама.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

весь мир оглох, на выдохе вдох. Чужая ложь гнет правду под нож. Любой ответ заведомо скрыт, а

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразится на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развития машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц – 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальные пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого вести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, оставится пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Кривой занозой в сердце мое стрела Купидона.

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября.
0: ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

Это страсть. Страсть. Это

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. К формированию инвестиционного меню из новых производственных ниш приступили в Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, основная задача в настоящее время – это изменение подхода, то есть переход от работы с инвесторами в режиме реакции к проактивному режиму и создание условий для реализации новых инвестиционных проектов. По словам руководителя области, региональные власти также проводят работу по созданию на Брянщине индустриального парка. Специалисты приступили к актуализации реестра земельных участков для будущих инвестпроектов. Как ранее сообщалось, одной из площадок реализации станет завод «Брянский арсенал». Егор Ковальчук ранее указывал, создание на свободных производственных мощностях предприятия, являющегося одним из локомотивов экономики Брянского субъекта Федерации индустриального парка, в значительной степени позволит увеличить финансовые показатели всего региона. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Сельхозпредприятия Брянской области занимаются уборкой зерновых культур. Помимо этого продолжается сбор картофеля. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно это касается приграничных районов. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область в настоящее время по-прежнему занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Порядка 123 тысяч школьников, из которых более 10 тысяч первоклассников, сели за парты в первый день осени. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, День знаний – это всегда немного волнительный праздник и для тех, кто впервые переступает порог школы, и для тех, кому предстоит важная подготовка к экзаменам. А для студентов это еще и пора выбора профессионального пути. Глава региона призвал ребят верить в себя и выразил убеждение – школа, колледж или вуз будут не только местом учебы, но и пространством возможностей. Временно исполняющий обязанности губернатора поблагодарил учителей и педагогов, которые не просто дают знания. Егор Ковальчук подчеркнул, мудрые наставники формируют личность с характером и жизненными ценностями. Родителям же руководитель области пожелал терпения и спокойствия в любых ситуациях, подчеркнув, что их поддержка помогает детям преодолеть любые трудности. С 1 сентября в Брянской области начал работу проект «Информуик». К работе приступили почти 3000 членов участковых избирательных комиссий. За каждым из них закреплен определенный маршрут, по которому предстоит проводить встречи с избирателями. Во время обходов представители комиссии смогут рассказать гражданам о предстоящем голосовании и ответить на возникающие вопросы. Такой формат позволяет жителям получить необходимую информацию непосредственно по месту жительства. Проект «Информуик» направлен на то, чтобы сделать взаимодействие между избирательными комиссиями и жителями более доступным. Граждане смогут заранее узнать детали предстоящего голосования. В региональном избиркоме призвали жителей Брянской области с пониманием относиться к работе участников проекта. Организаторы также напомнили о важности активного участия и в самом избирательном процессе. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер западный до 7 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Правительство России актуализировало стратегию развития автомобильной промышленности в горизонте до 2035 года. Сегодня я вкратце расскажу о том, что поменялось и как это возможно отразиться на каждом из нас. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, правительство России утвердило актуализированный план развития автомобильной промышленности до 2035 года. В числе главных целей – рост объемов выпуска и укрепление технологического суверенитета сектора. Ну, кто бы сомневался, да? Суммарное производство машин во всех категориях должно превысить отметку в 2,8 миллиона единиц, аккурат подобравшись к 3 миллионам. Амбициозная цель. Особый акцент сделан на формировании собственной базы автокомпонентов. Стандартизация деталей позволит сократить издержки и гарантировать достаточное предложение для отечественных заводов при условии усиления локализации. Также предусмотрено увеличение производительности труда, прежде всего через автоматизацию процессов. Отдельно зафиксирована задача закрепить право на интеллектуальную собственность за российскими предприятиями, что должно ускорить появление национальных технологий. В приоритетах развитие машин с высокой степенью автоматизации управления. Для достижения данной цели уже выстроена система распределения государственной поддержки. Чтобы ускорить прогресс в области технологий, сырья и компонентов, а также скоординировать усилия всех игроков рынка и научно-технические приоритеты, планируется создать карту промышленной кооперации, включая институт ведущих конструкторов. Отдельный блок касается систем цифрового управления. Здесь намечена разработка правовой базы, развитие встроенных цифровых платформ и локализация выпуска ключевых элементов программного обеспечения. Кроме того, внедрение геомониторинга коммерческого транспорта, а также создание инфраструктуры, сетей связи, облачных сервисов, дата-центров и мер киберзащиты. Поддержка будет оказана в том числе и через альянсы автозаводов и поставщиков с ведущими IT-компаниями страны.
0: Автомобильные факты.
1: Все это, конечно, классно звучит, но у меня, как и у гениального барда 20 века, возникает неловкий вопрос. Где деньги, Зин? Особенно у простых потребителей, как у нас с вами. По оценкам экспертов, корпоративный сектор способен стать основным двигателем роста для российского автомобильного рынка, обеспечивая ежегодные продажи на уровне до 500 000 новых автомобилей. Для сравнения, в странах Европы корпоративные клиенты доминируют. Доля продаж юридическим лицам достигает 37%, а с учетом операционного лизинга для частных лиц до 58%. В Соединенных Штатах доля флит-продаж, то есть автопарков больших компаний, превышает 13%. В России до 2022 года этот показатель составлял около 24%. Однако за последние годы ситуация кардинально изменилась. В период с 2022 по 2025 год доля юридических лиц сократилась с 24% до чуть более 14%. Эксперты связывают такое сжатие сегмента с несколькими факторами. Ну, прежде всего, уход западных компаний, где служебные автомобили входили в социальный пакет. Помимо этого, удорожание автомобилей и кредитных средств на фоне падения рентабельности бизнеса, а также существенное повышение штрафов для юридических лиц, ужесточение контроля за управление служебными автопарками и так далее. В России основу корпоративных парков составляют сейчас такси и госструктуры, тогда как в Европе и Соединенных Штатах, например, это все-таки бизнес и аренда. Различаются и подходы к приобретению машины, а также системы налогового и бухгалтерского учета. По мнению специалистов, если перенять европейский опыт, да и упростить администрирование, помимо этого ввести стимулы для операционного лизинга, а также сократить издержки, повысив привлекательность корпоративного владения, то сегмент может приносить до 500 000 новых продаж ежегодно. Но как все это будет реализовано на деле, в отличие от бумаги и документа, остается пока вопросом. Удачи!
0: За баранкой!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 13. Ветер западный – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление – около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Отражаясь на открытках витрин. И только в тишине, как пароль, забьется, заиграет.
1: В июне 32 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто лет не слышно здесь. Ставим крест, он уже никогда не придет. Время не ждет.

И снова зеркало врет, по утрам уверяя: ты просто сегодня немного не в форме, но...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

мы слышали о человеке таком. Он будет виден, как только закроются веки. Он по ночам фонари зажигает тайком.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: делаешь.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 15. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил. Никому, никому.